0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Таң кайра эле жүрөк айлануу. Калтырак жана жашоондон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
4: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
5: Деятельность лицензирована.
6: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Главные события этого лета. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
3: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшинали. Вам спонсор выпуском строительная компания MR Group. Главная новость к этому часу. Госагентство гражданской авиации проведет дополнительные инспекционные проверки всех авиакомпаний Кыргызстана после ЧП в аэропорту Манас. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности полетов, технической эксплуатации воздушных судов и выполнение установленных авиационных правил. Проверки объявлены после инцидента 7 июля. При подготовке к рейсу Бишкек-Ош у самолета сломалась одна из стоек заднего шасси. На борту находились 181 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Мусор в реке Аламедин в районе села Ленинского начали убирать. Об этом сообщает Минприроды. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что русло буквально завалено пластиковыми бутылками, упаковками, пенопластом и другими бытовыми отходами. Сейчас очисткой русла занимаются сотрудники экотехнадзора Минприроды МГУВД Чуйской области и муниципального предприятия Дустукского Айлукмёту. Как пояснили в ведомстве, из-за подъема уровня воды в Аламедине незаконно выброшенный гражданами мусор унесло течение, после чего он скопился вдоль берегов и на отдельных участках реки. Параллельно сотрудники регионального управления проводят беседы с местными жителями. Им напоминают о необходимости соблюдать экологические требования, сохранять чистоту и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах. Гражданам уже вынесли соответствующие предупреждения. В Бишкеке могут отменить плату за провоз в детских колясках в автобусах. Мэр города Айбек Джуншалиев поручил рассмотреть эту инициативу и запустить ее как тест на один месяц, чтобы мамы с колясками ездили бесплатно. За это время власти проведут разъяснительную работу среди граждан, проанализируют результаты эксперимента и подготовят проект решения для городского совета. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшинали. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 10 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 36 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21, в Нарыне без осадков, днем плюс 26 градусов тепла. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем поднимется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
8: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: сулуулук көргөн көздө деп коет го. Ошон үчүн ар бир нерсеге мындай жакшы жагын көрүп, ошого суктанганды ар бирибиз колго алсак эле жашоо жарыг эле окшойт, жакшы эле окшойт негизи.
1: Туура, баарын туура айта кеттиң. Да, красота в глазах смотрящего, не забываем про это. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир, для вас подготовили много классных новостей.
0: Ооба. Албетте, бул биздин баш көнөктөшүбүз болгон БРК Групп курулуш компаниясы тууралуу болот. Болгондо дагы Восток 7 турак жайы тууралуу. Бул келечекке багытталган заманбап микрорайон, долбоордо жашоочулардын күнүмдүк муктаждыктары эске алынган. Үйдүн жанында билим берүү мекемелери, коомдук транспорт, дүкөндөр жана башка керектүү объекттер жайгашкан. Мындай чечим адамдардын убактысын үнөмдөп, жашоо сапатын жогорулатат.
1: Да, на самом деле покупатели все чаще спрашивают не только о доме, да, но и о том, насколько удобно будет жить через, там, допустим, 5-6 лет. Именно поэтому многие рассматривают такие проекты как удачное решение для жизни на долгие годы, друзья. И все это про жилой комплекс «Восток-7».
0: Алдыда мына ушул өнөктөшүбүз БРК Групптан сонун белектердин эсин дагы анактайбыз. Ага чейин болсо дагы бир байгелүү оюн бизде старт алганы турат.
1: Ооба, андемесе азыр телефондоруңуздарды даярдап туруңуздар жана ошондой эле бизди угуңуздар, достор.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.
1: Эгерде сиз көлгө бара элек болсоңуз, мындай отпускага чыга элек болсоңуз, сергей ала элек болсоңуз, анда сиздер үчүн сонун мүмкүнчүлүк бар, достор. Азыр бир угарманыңызды Чолпон атага жиберебиз го дейм.
0: Болгондо дагы концертке болгон 2 кишилик чакыруу барагын карматыптырбы?
1: Да, все верно. Большой сольный концерт Беку Бурбиева, друзья, народный артист Кыргызской Республики, любимый исполнитель миллионов Бек Бурбиев приглашает вас на незабываемый музыкальный вечер. Любимые песни, живой звук, особая атмосфера и невероятный вечер на берегу Иссык-Куля подарят яркие эмоции каждому зрителю. Сам концерт пройдет на ипподроме в Чулпан-Ате 17 июля. Это, кстати, пятница, очень даже удобно. Начало 18:30. Можете поехать туда в такой жаркий день, да, насладиться не только вот чулпанатинским воздухом, да, но и, конечно же, песнями Беку Бурбиева. А если вы хотите туда попасть бесплатно, то вам необходимо будет активно участвовать в нашей игре под названием «Кручу, верчу, перевести хочу».
0: А мы сіздерге тапшырманы камдап койдук, белгилүү орус чаарлардан үзүндү угузабыз. Сиз ошону кыргызча кылып которуп, бизге WhatsApp номерге жөнөтүшүңүз керек. Номерибиз 0709-118-118. Эгерде сиздер даяр болгон болсоңуздар, анда мен тапшырманы койгонго даярмын.
1: Надеемся, уголы.
3: И все друзья, увидев, замечают, глаза похожи на папу.
1: Вот такая вот такая добренькая, да, песня. Ну, достаточно короткий фрагмент мы взяли для вас.
0: Эми жашоодо бар эле нерсе ким да, аябай ойлоп табылган нерсе эмес, э? Жашоодо бар, күнүмдүк нерседе көрүп, билип, угуп жүргөн эле көрүнүшкөн. Менимче, которуу өтө деле кыйын болбойт.
1: Сенин кыздарыңдын көздөрү кимдикине көбүрөөк окшош?
0: Меникиго дейм.
1: Да, сенин тууралуу экен да.
0: Ошо да. Ушул нерсе атасына окшош деген нерсе. Эркектерге өзүнчө бир сыймыктануунун алып келип калат го.
1: Сиздерде башыңарда коронаны чечпей каласыңарбы?
0: Ошо да. Өзүң колуң менен жасап алгандай сыймыктанып каласың го.
1: Сонун. И все друзья, увидев, замечают глаза. Похоже на папу, друзья. 0709-118-118 – это наш WhatsApp-номер. Вам необходимо именно туда отправить перевод, а перевод на кыргызский язык. А уже в скором времени мы объявим очередного нашего победителя. Подарим целых 2 билета на концерт Беку Бурбиева.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшинали. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Госагентство гражданской авиации проведет дополнительные инспекционные проверки всех авиакомпаний Кыргызстана после ЧП в аэропорту Манас. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности полетов, технической эксплуатации воздушных судов и выполнение установленных авиационных правил. Проверки объявлены после инцидента 7 июля. При подготовке к рейсу Бишкек-Ош у самолета сломалась одна из стоек заднего шасси. На борту находились 181 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Мусор в реке Аламедин в районе села Ленинского начали убирать. Об этом сообщает Минприроды. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что русло буквально завалено пластиковыми бутылками, упаковками, пенопластом и другими бытовыми отходами. Сейчас очисткой русла занимаются сотрудники экотехнадзора Минприроды, ГУВД Чуйской области и муниципального предприятия Дустукского Айлукмёту. Как пояснили в ведомстве, из-за подъема уровня воды в Аламедине незаконно выброшенный гражданами мусор унесло течение, после чего он скопился вдоль берегов и на отдельных участках реки. Параллельно сотрудники регионального управления проводят беседы с местными жителями. Им напоминают о необходимости соблюдать экологические требования, сохранять чистоту и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах. Гражданам уже вынесли соответствующие предупреждения. В Бишкеке могут отменить плату за провоз детских колясок в автобусах. Мэр города Айбек Джуншалиев поручил рассмотреть эту инициативу и запустить ее как тест на один месяц, чтобы мамы с колясками ездили бесплатно. За это время власти проведут разъяснительную работу среди горожан, проанализируют результаты эксперимента и подготовят проект решения для городского совета. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшинали, вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700.

0: бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Ева Блокова.
1: Да, вот ты
0: Шендера, абонентский номер заканчивается на 696. Мы тебя поздравляем. В скором времени именно ты отправишься на концерт Беку Бурбиева, да еще и на Иссык-Куль, друзья.
1: Башка варианты радионеткон, башка ойынға қатышқан әрбіріңіздерге рахмат ұздай талдағы. Даро, сіздер үшін кейінгі байкелу ойынды баштаймыз.
0: Нейрофакты. Мы для вас, как всегда, подготовили наши факты, друзья, подготовили подарочки. Всем советую сохранить наш WhatsApp номер 0709-118-118, да, и именно туда отправлять свои варианты. А подарочки у нас очень даже нужные, качественные, а точнее мерч от БРК.
1: БРК групп крылыш компаниясы был Танк Лайф башка өнек төшу. Бұға чейін сон малыматтарды компания жөнді айтып бергенбіз, семи дәл ұшыл өнек төшіздің балу, үзгүчі, пайдалу белеги сіздер үшін болсын. Ұтып алу үшін екі факты айтылады, екі фактының қайсынысы тура, қайсынысы тура емес екенін іле ажыратып, бізге WhatsApp-қа жіберіп қойшыңыздар керек.
0: Да, один из фактов реально существующий будет, второй это выдумка чата GPT. Вам необходимо определить, где правда, где ложь, написать к нам на WhatsApp номер и оказаться каким сегодня сделаем? Давай шестым.
1: Бүгін 5-ші күн, 10-ші июль, алтын алалы, а?
0: Ноль совпадений просто. Ну давай тогда пятому, хорошо.
1: Бесинчи, хана. Бесинчи, Ельген Тора Джопко, бизден сонун Белек Болот, БРК групп хорлыш компаниясынан. Алеме фактылар болсо, нежөнде болаткен, Диана айтып берет ко?
0: Сегодня решили поговорить про аттракционы. Слушай внимательно.
2: Факт номер один.
0: Американские горки придумали в Китае.
2: Факт номер два.
0: Самый первый парк аттракционов появился в Дании. Наш WhatsApp номер 0709-118-118, если именно ты хочешь стать обладателем самого такого стильного, качественного мерча от БРК, а там и блокнот, и термос, и ручка, да, то тебе необходимо будет нам на WhatsApp номер написать, где правда, где ложь, а спустя через несколько минут мы объявим очередного нашего победителя.
2: Нейрофакты.

0: Автомонитор.
1: Абда өзү достор, 8:44 мүнөт жолдогу жагдайлар тууралуу маалымат берели. Кимдир бирөө балким ушул багыттардан эми жүрөйүн деп аткан болсо маршрутун алмаштырып алат. Тыгындар тууралуу сөз. Достор, азыркы учурда Профсоюз жана Фучка көчөлөрүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Ушундай эле таңкы тыгын Ибраимов жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган экен. Демек бул чыгыш 5-кеч район болуп калат. Сиз жолдун кайсыл жагындасыз, борборубуздун кайсыл бөлүгүндөсүз, ал жакта жолдо кандай өзгөчө жагдайлар, кырдаалдарды байкаган болсоңуз, бизге кабарлап койгонду унутпаңыз. Жалпы жол жүрүп бараткандар, жолуңуздар шыдыр болсун.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 10 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 36 градусов. В Высокольской области местами дожди, днем плюс 21, в Нарыне без осадков, днем плюс 26 градусов тепла. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем поднимется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
3: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь. Вы его уже нашли. Представляем Аламедин Уан от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин Уан сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
4: Как же мне хорошо спалось.
5: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
6: Деятельность лицензирована.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
8: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
10: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности –

0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».
1: Достар, бұл Таңқы лайфтың үшінші сағаты. Демек, дағыда болса ойындар, байгелер сіздерді күтіп атады дегенде түшіндіреді. Ертеден бері бізменен чоғы олып, өзінің порциясын алып кеткендер, өзінің белегін алып кеткендер азаматсыздар. Әлеме жетішелектер, әлі кирішелектер бір сағаттық мүмкіншілікті қолдан шығарбай. Қолдан қалауыз.
2: Ең турамда, друзья, всем еще раз доброе утро, всем еще раз привет. Мы продолжаем заряжать ваше утро любимой музыкой и не только. А также к началу этого часа мы подготовили для вас, самые, наверное, вот знаешь, нужные новости.
1: Албетте. Камсыздандыру, достар, камсыздандыру бұл дүйнен өліккен өлкілерінде. Күнімдік жашуының маңелі бөлігі болып есептіліп. Ал адамға көтілбеген қырдалда финансылық кешенін беріп, шығымдарды азайтуға жардан береді. Қырғызстанда дағы бұл маданият ақырында өнігіп қалыптан келе жатады. Жана Алма Иншуренс бұл бағытта өз қырдарларына ішенімді өніктеш болып келуді.
2: Да, все верно. Именно по этой причине мы открываем проект «Территория защиты», друзья, где простым языком рассказываем о страховании.
1: Жөнеле малымат беруіміз жума сайын кечке эфирде ондонун шоу программасында эксперттер келет. Ал жакта сиздин суроолорго түз жооп берет жана дагы да кененирээк айтып беришет.
2: Да, друзья, пожалуйста, не забывайте, каждый вечер один из наших слушателей становится обладателем годового полиса ОСАГО от Alma Insurance. Я думаю, отличная возможность для наших слушателей, да, так скажем, сэкономить денежки.
1: На. Тонун да ушул мүмкүнчүлүктүн бардыгын алыш керек, пайдаланыш керек ал үчүн. Авторадио мен чоғы олыш керек, бізде онлайн оқсаңыз болады, аймақтардағы жыштықтар бойынша оқсаңыз болады. Айтқандай онлайн, Азия.ФМ чекіт кейджи, жанышында елі Авторадио кейджи, екі жақтан тен оқсаңыз болады.
2: Обязательно, да, заглядывайте к нам на сайты. А еще есть у нас страничка в Инстаграме, Авторадио кейджи, где мы выкладываем всю подробную информацию про наш эфир, про наши подарочки. Подписывайтесь, ставьте лайки, будьте активными.
0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
1: А бұл авто оқиялардың арқасында сізге дағы да соның белек келші күтілет. Бір сағат бойы оқияларды қаулылауыз. Тема бойынша албетте WhatsApp номер 0709-118-118.
2: Также у меня есть отличная новость. Компания «Пир» представляет новый формат «Кириешки Кранч». Воздушные, легкие, по-настоящему хрустящие сухарики с любимыми вкусами. Сметана и зелень, грибы в сливочном соусе, мясо на костре и тайский перчик. Если ищете новинку во всех, так скажем, точках земли, да, то обязательно присмотритесь к чипсам «Пира», точнее, к «Кириешкам». Можете найти вот во всех магазинах Бишкека и попробовать вместе с «Авторадио». «Кириешки Кранч» – хруст, который хочется повторить, друзья. И именно прямо сейчас для наших слушателей мы разыграем целый большой бокс хрустящего продукта, да, от «Пир». И у вас есть отличная возможность забрать этот бокс, всего лишь написав нам свое уникальное, уникальную, интересную историю. Наш WhatsApp номер 0709-118-118.
1: А бүгінгі тема болса, біз автосалондағы, сіздің онаңыздың салондағы жыттар жөнінде сөйлесеміз. Дай, жақсы ле жыттар жөнінде малымат келет бош керек, оқиялар келет бош керек деп.
2: Не знаю.
1: Достар, сіздің онаңыз емне жыттанады? Жана ал жыт не ол пайда болып қалған, қандай пайда болып қалған, оқияңызды жазып ұзатыңыз?
2: Да, решили поговорить сегодня про запах. Автомобильный запах, так скажем, да? Каким же ароматом пахнет ваш автомобиль, ваш салон, друзья? Напишите, пожалуйста, про это историю. Напишите про то, какими запахами вы совсем не пользуетесь, какие средства вы применяете, что вы делаете. В общем, в целом, поделитесь, а мы, в свою очередь, будем эти все ваши истории читать в прямом эфире. Аскар, скажи, пожалуйста, вот чем пахнет твой автомобиль, салон твоего автомобиля?
1: Мен азыркы машинамда ешкандай жыттангыштар жок, бирок келинчегим отурганда анын атыры бар го, бир 3 күн 3 күн жүрөт го дейм салонда. А мурдагы машинамда болсо мен эмнегедир арча күзгөн жакшы көрчүмүн. Арчанын жытын жакшы көрөм өзүм. Анан машина элдеринде үйдөн эле арча жыттайт го, жок, мен машинага салып алып да жанагы эшиктин чөнтөгүндө дайым арча жүрчү. Анан бир маал отуруп ошону күйгүзүп койчумун. Анан машинам кадимкидей арча жыттанып турчу.
2: Бирок абайлаш керек э күйгүзүп атканда.
1: Сак болуш керек, сак болуш керек.
2: Азыр болсо сонун жанагы эмелер чыкпадыбы, идиштер чыкпадыбы?
1: А боз үй түрінде бі?
2: Боз үй түрінде.
1: Жауығы ешің?
2: Башқача и, соның қызықты. Анан алын ішінде дағымды престілген арчаны салып қойып, бүгіз түтетіп қойсың, соның дай.
1: Көп көчейін тұрады,
2: ә? Қобыздағы деп ойлайым, да?
1: Ал жағы бар, ал жағы бар.
2: Арча осымын жалында бүйіп кетеді қой.
1: А, достар, сіздің оныңыздың салоны емне жеттанып тұрады, және ал жет неден пайда болды ле?
2: Кстати, многие говорят, нельзя пользоваться вот стеклянными этими. Там внутри вот жидкость еще есть.
1: Күнді нысығында ошол қолып тұрақ кен,
2: а? Они опасные, да.
1: Күнді нысығында қолып тұрақ болады кен.
2: А сейчас еще вышли такие модные фигурки животных. Мордашки такие там. У кого-то собачка, у кого-то кошка. Вот эти вот мне нравятся.
1: Азыралар, нандайларын түрі көп болып тұрды ғой.
2: Да, друзья.
1: Бірақ ошоны дәлем, да, қайсы бір жетті атын айтып, бір ароматтың атын айтып, біздеп қолдонғандыр бар екен.
2: Морской бриз дегенде.
1: Осы сияқтымдай атайын іздеп қолдонған айдаушылар бар екен, да, мен таң қалдым.
2: Сен болсамдай, үйдің арчасы деген жетті іздеш керек екенсің, да.
1: Мысалы үшін жаңағы май алмаштырғаны барғанда деле беріп қояды ғой жыртанғыштарды. Мен ошоны дәлем, да, таңдау алғанды деле білмейді екем, да. Қайсысын берсең, и деп алып қойып, аны тияққа илбейді дер екем. Білсем деле албатты кетип калат го жети. Эмне жети экенин да издеп бир нерсеге байланбайт экен да.
2: Мне нравится, допустим, кофейный запах. Запах кофе, да. Мне кажется, есть, да, есть.
1: Ан кофенин өзүнчө жетин алып эле кофе эле салып койду. Машинада отуруп кофе ичип койду, болду да.
2: Двух зайцев, да, одним выстрелом, так сказать. 0709-118-118, друзья. Напишите нам свою историю, а в конце этого часа мы объявим очередного нашего победителя.
0: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709-118-118. Автоистории.

0: Нориге рахматыбызды айталыз, сүйдүм ай деп аталат сонун эрдесте. А бизде болсо автоокуялардын алгачкы билдирүүлөрү бар.
1: Да, но прежде хотелось бы рассказать вам еще одну такую полезную информацию, да, друзья. Кстати, наш WhatsApp номер 0709-118-118. Именно туда вам необходимо будет отправлять свою уникальную историю. А прямо сейчас хочу рассказать вам про БРК. Аскат, наверное, вот доверие становится главным критерием при выборе строительной компании. Что ты скажешь по этому поводу?
0: Албетте, кошла мендагы ишеним жылдар бою калптанат. БРК Групп ар бир долбоорунда сапатка, коопсуздукка жана жоопкерчиликке чоң маани берет. Компания үчүн эң башкы баалуулук кардарлардын ишеними. Ошондуктан ар бир жаңы долбоор заманбап талаптарга жооп берип, үй бүлөлөрдүн жашоосун ыңгайлуу кылууга багытталган.
1: Когда компания строит с заботой о людях, ну это прям чувствуется, да, вот в каждой детали проекта, друзья. Именно БРК Групп предлагает такую хорошую возможность. Так что имейте в виду.
0: Автоокуялардын темасын эсиңиздерге салалы, достор. Биз бүгүн унаадагы жыттар, ароматтар жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Сиздин унааңыз эмне жыттанып турат? Окуя, Авторадио салам дейт. Мен өзүм алманын жытын жакшы көрөм. Ошон үчүн дайыма салонго 1-2 алма коюп коем. Жагат мага атайын же атыр жыттангыч эмес, таза табигый алманын жыты жагат деген. Алма коюп койгон менимче сон.
1: Ну, хороший, приятный запах, да.
0: А жана айылда дагы бир погреб болот го. Ошол алманын баары салынып анан ошол бөлмө тиги жайга чейин алма жыттанып турат го. Ошондой эле болуп арманыбыздын салон машинасына отурганда ошо айылда күндөрдү эстейт экенсиң да.
1: Есть такое, да. А есть еще сообщение. Сейчас я очень сильно любуюсь ароматизаторами, пишет. Раньше, если у всех в машине висела наподобие карточки ароматизатор, сейчас есть и животные, и стеклянные, и вертолетики. Но самое главное для меня правило, самое главное, самое первое, пишет, не покупать стеклянные ароматизаторы, потому что это очень даже опасно. Я сам всегда покупаю вертолетики, потому что когда включаешь кондиционер, верхняя штучка крутится, пишет.
0: Сон горнет,
1: да?
0: Ошол нерсени кандай улам алмаштырып турат бекен? Мен ойлопойм, анын ичиндегисин эле суюктугун эле алмаштырып коет деп.
1: Ой, не знаю, хороший вопрос, кстати.
0: Ошонсун кошо алмаштырыш керек болсо, ушуну айтпай калачы.
1: Друзья, да.
0: Мен да көп көрөм ошо салондордончу.
1: Вертолетики? Да, вот напишите, пожалуйста. Аскату интересно, наверное, в скором времени хочется маленький вертолетик купить.
0: Арчаны ыргытып.
1: И нужно будет вертолетик менять или же достаточно того, чтобы заправить. Тоже отпишите. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Разговариваем сегодня с вами про запах автомобиля, запах салона, да? Какие запахи вам нравятся, какие не нравятся, какими вы пользуетесь. Напишите свою историю касаемо этой темы. И в конце этого часа мы объявим очередного нашего победителя и подарим
0: компаниясынын бир коробка чипслерин беребиз го. Бир-эки даана эмес, бүтүндөй коробка. Ал жакта бир коробка толуш үчүн канча кирешки, канча чипс салыныш керек, э?
1: Наша, да. Так что отправляйте, ждем.
2: Автоистории на Авторадио. WhatsApp 0709-118-118. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
3: В пустоте слышу слова.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. С вами Диана Дюшинали. Вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Госагентство гражданской авиации проведет дополнительные инспекционные проверки всех авиакомпаний Кыргызстана после ЧП в аэропорту Манас. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности полетов, технической эксплуатации воздушных судов и выполнение установленных авиационных правил. Проверки объявлены после инцидента 7 июля. При подготовке к рейсу Бишкек-Ош у самолета сломалась одна из стоек заднего шасси. На борту находились 181 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Мусор в реке Аламедин в районе села Ленинского начали убирать. Об этом сообщает Минприроды. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что русло буквально завалено пластиковыми бутылками, упаковками, пенопластом и другими бытовыми отходами. Сейчас очисткой русла занимаются сотрудники экотехнадзора Минприроды, ГУВД Чуйской области и муниципального предприятия Дустукского Айлык-Мёты. Как пояснили в ведомстве, из-за подъема уровня воды в Аламедине незаконно выброшенный гражданами мусор унесло течение, после чего он скопился вдоль берегов и на отдельных участках реки. Параллельно сотрудники регионального управления проводят беседы с местными жителями. Им напоминают о необходимости соблюдать экологические требования, сохранять чистоту и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах. Гражданам уже вынесли соответствующие предупреждения. В Бишкеке могут отменить плату за провоз детских колясок в автобусах. Мэр города Айбек Джуншалиев поручил рассмотреть эту инициативу и запустить ее как тест на один месяц, чтобы мамы с колясками ездили бесплатно. За это время власти проведут разъяснительную работу среди горожан, проанализируют результаты эксперимента и подготовят проект решения для городского совета. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 99 сомов 86 тынов. Курс российского рубля 1 сом 12 тынов и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшинали, вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: жай дегенде ысып көлді, ысып көл дегенде жайды елестетіп, не барыз көңіп қалған сияқтыбыз, е? Мысалы, мен кішкентай қыздарымдағы қашан көлге барамыз деп өтіп тұрсың.
1: А, баяғыда барып келгенде алып алған жоқсың бұларды?
0: Жоқ, алар барған жоқ. Өзіңше біз қонаққа барғанбыз ғой.
1: А, өзгерле жырғап кетірсіңдер де, чоң ата чоң апасы тыштап қойып қыздарды.
0: Е, алар үйде қалған. Бірақ мындай күн ысық болғанда ле, мындай көлге түсеміз бе деген нәрсе қалыптан қалтырда, көңіп қалтырда аларчы.
1: Ну, мне кажется, логично. В принципе, ну в такую жару в городе на самом деле тяжело, друзья. А, я очень сильно надеюсь, что наши слушатели тоже уже успели отдохнуть. Но прямо сейчас мы готовы зачитать ваши истории. Тема нашего сегодняшнего эфира – запахи. Запахи автомобиля, друзья, запахи салона автомобиля. И вот есть такая история. В моем автомобиле всегда оседает запах соленой воды. Вот тебе и сыкуль. Да, вот тебе и сыкуль.
0: Из гульгу детель басах, ельдердин машинесинде гуль бар кенгу курса.
1: Я тебе расскажу почему. Так как я постоянно направляюсь на Иссыкуль и обратно в бардачки и регулярно меняю камушки с дна озера.
0: Ошон жетолу.
1: Ну, видимо, да. И вот знаешь, какие вот необычные это люди бывают.
0: Кыл көрбөсөм, мен да эмкиде көлгө барганда. Баштан өткөн окуя дейт. 2009 жылы анда мен супер таксиде иштейт элем. Анда үй телефон менен чакырып кардарлар. Анан биз барчу 20 мүнөттүн ичинде барып калчу элек дейт. Бир күнү түн ичинде заказ күтүп отуруп, анан батингесин чечип коюп турду.
1: Я прям по взгляду поняла, ты немножко поменял, да, слова?
0: Анан бир кезде орус кыз эшикти ачып, иштейсизби дептир, таксисизби дептир, ооба деп баратсак эле жолдон сурап атпайбы дейт. Эмне болгон, машинаңыз эмне жыттанып кеткен дейт деп сураптыр. Анан уялбай эле бул ароматизатор дедим дейт. Анан ушинтип жыты эскирип, анан кургап ушундай жыттанып калган деп анан кутулуп койуптур элестет. Кантип айтат эми бут деп кантип айтат?
1: Болуп эле деп ошондой учурлар эмне кыл дейсиңер?
0: Ушул теманы алып атканда эми жакшы эле жыттар жөнүндө окуя келсе керек деп болжоп койдук эле да, бирок баары бир жаздыңар э ушуну э.
1: Болбай калды, ошондой болуп калды
0: дагы.
1: Есть еще сообщение. У меня в машине пахнет жвачкой Bubblegum. Садясь в машину, чувствую запах жвачки. И на пару минут снова становлюсь той самой беззаботной девчонкой. Той, у которой самая большая проблема – это какую жвачку купить – клубничную или арбузную.

0: которая верит, что лето никогда не закончится, впереди обязательно будет что-то доброе. Потом, конечно, приходит уведомление из банка или рабочий чат, говорит, но эти несколько минут каждое утро – это мои, говорит.
1: На. Я уж не про жакшы-жакшы жеттер жөнінде жазы қылатшы, достар. 20 минуттық уақытыңыз бар, дағы да сіздің машинаңыздың салоны не жеттан тұрады. Біз бүре отырды машинаңызға отырып тұрды. Дару қайсы жетті сезет, қайсы жетті жеттайды. Оқиялар жазыңыздар, ең қызықты сон оқиян авторына пир компаниясының бір коробка чипсілерін алдыда береміз.
0: Да, возможно, вот как у нашего слушателя, да, какой-то запах автомобиль в автомобиле, в салоне автомобиля отправляет вас в прошлое и поностальгировать, да, дает возможность. Пишите свою историю, в конце часа объявим очередного победителя.
2: Автоистории на Авторадио. WhatsApp 0709-118-118. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: Автомонитор.
1: 9:44 бизге жеткен маалымат боюнча азыркы учурда жумушчулар шаарчасында тыгын бар экен. Тагыраагы Садырбаев көчөсүнүн айрым тилкелери бул Гагарин жана Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилиш аймагында. Андан сырткары борбордук тарапка келе турган болсок, анда Абдрахманов жана Медеров көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Мына ушул биз айткан аймактардан колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыздар.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 10 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 36 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21, в Нарыне без осадков, днем плюс 26 градусов тепла. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем поднимется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
3: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
4: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Алимску – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимску – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
9: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
10: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: 9:56 мүнөт достор. Бизде болсо окуялардын соңку партиясы Орманыбыз аудио билдирүү жөнөтүп турда, бирок 52 секунд узаткан экен, аны мен кыскана айтып берип коеюн дедим.
1: Эмнеде экен?
0: Нарынга барыпты бир жолу, балдар болуп келатып жолдон кымыз салып беришкен экен. Машинадан атышыптыр. Кымыз ташыйт дейм. Ташыйт, салондун баары кымыз. Канча тазаласа да болбой кетпей, бүгүнкү күнгө чейин канча убакыт өтсө дагы ошол кымыз дагы, анан жанагы сен айтып аткан деңиздин жети барго, ванечка, ошол дагы кошо аралашып, өзгөчө күн ысыкта машина көчөгө отуруп калганда ушундай бир башкача жыт болот экен.
1: Я представляю этот запах. О, мне аж плохо стало. Ну, я думаю, химчистка поможет, да, или даже химчистка тут бессильна.
0: О, химчисткага берсе болот.
1: Ну, запах кымызы, он такой, да. Надолго останется.
0: Бірақ жаш кен, дақшында кымыз жетап, жүрер өткенсіз.
1: Ну, не знаю, мне кажется, и летом, и зимой не тот запах, который хотелось бы чувствовать в автомобиле. Окей, есть еще сообщение. Доброе утро, больше всего я люблю машин. Я люблю, когда в машине остается аромат моих духов. Знакомо, знакомо. Садишься за руль, спустя несколько часов в воздухе еще витает знакомый шлейф, и сразу становится понятно, чья это машина. Ну, кстати, у меня так же. Я тоже люблю запах своих духов. Просто и все.
0: Вот, ладно, везмур для севербей, машина иргенды личные, севал турсангар для волчина икен,
1: да? Да, именно так. Есть еще сообщение. Доброе утро, Авторадио. Моя история. Говорят, у счастья нет запаха. А я не согласен. Для меня счастье пахнет салоном автомобиля, в котором вся семья отправляется в долгожданное путешествие. Стоит почувствовать этот аромат, и сразу хочется в дорогу. Ну, вот это вот такое доброе, милое сообщение.
0: Ушыны байкалап турбузго, көрсө болот экен ушундай дагы. Эми жыйынтык. Пир компаниясынын бир коробка чипслерин кимге бермей болдук?
1: Решили целый бокс хрустящего пира отдать абоненту, чей номер заканчивается на 698. Мы тебя поздравляем. Да, мне аж непривычно от этих аплодисментов. Я привыкла к другому.
0: Бүгүнчө ушундай колчабы, чыдап тургула.
1: Да, тем не менее, уже выбрали нашего очередного победителя. Поздравляем, в скором времени можешь подойти к нам в офис и забрать большую коробку. Кстати, коробка очень даже большая, тоже имейте в виду, да. Если девушка подойдет, то такая миниатюрненькая, хрупкая, то вряд ли справится с этим грузом.
0: Бүгүнкү таңкы лайфтын алкагында бардык маалыматтар айтылды, бардык белектер берилди. Бир эле маалымат калды окшойт да, ошону айтып койбойм.
1: Не туралы экен?
0: Достор, эгерде сиз жаңы батарея алууну ойлонуп жүрсөңүз, анда Восток 7 долбоору менен сөзсүз таанышып көрүңүз. Бул жерде сапаттуу курулуш, заманбап чечимдер, ыңгайлуу жашоо чөйрөсү жана үй бүлөңүздүн келечеги үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бириктирилген.
1: Ушундай сонун маалыматты болсо бизге БРК групп командасы болсо даярдап койду. Друзья, да, прежде чем покупать очередное свое жилье, нужно будет учитывать все нюансы, смотреть на все условия. А мы на такой вот хорошей, доброй, полезной ноте заканчиваем наш сегодняшний эфир. Да что там эфир? Сегодняшнюю неделю, да, мы с тобой, можно сказать, завершаем.
0: Эртеңки күнгө чейин деп эмес, эми биз дүйшөмбү күнгө чейин деп сиздер менен коштошобуз.
1: Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Всем до следующей недели. Веселой пятницы!

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Госагентство гражданской авиации проведет дополнительные инспекционные проверки всех авиакомпаний Кыргызстана после ЧП в аэропорту Манас. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности полетов, технической эксплуатации воздушных судов и выполнение установленных авиационных правил. Проверки объявлены после инцидента 7 июля. При подготовке к рейсу Бишкек-Ош у самолета сломалась одна из стоек заднего шасси. На борту находились 181 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Мусор в реке Аламедин в районе села Ленинского начали убирать. Об этом сообщает Минприроды. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что русло буквально завалено пластиковыми бутылками, упаковками, пенопластом и другими бытовыми отходами. Сейчас очисткой русла занимаются сотрудники экотехнадзора Минприроды, ГУВД Чуйской области и муниципального предприятия Дустукского Айлукмёту. Как пояснили в ведомстве, из-за подъема уровня воды в Аламедине незаконно выброшенный гражданами мусор унесло течение, после чего он скопился вдоль берегов и на отдельных участках реки. Параллельно сотрудники регионального управления проводят беседы с местными жителями. Им напоминают о необходимости соблюдать экологические требования, сохранять чистоту и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах. Гражданам уже вынесли соответствующие предупреждения. В Бишкеке могут отменить плату за провоз детских колясок в автобусах. Мэр города Айбек Джуншалиев поручил рассмотреть эту инициативу и запустить ее как тест на один месяц, чтобы мамы с колясками ездили бесплатно. За это время власти проведут разъяснительную работу среди горожан, проанализируют результаты эксперимента и подготовят проект решения для городского совета. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». Эмарк
0: Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама. Şimdi ben dostların altında çok periydim. Korpagondu yüründüm. Dostlardı taktım. Cana özüme bolgon işenimim arttı.
3: Alim School. Bul güçtü bilim berüü. 21-ci ğılımdın gönümdörün önüktürüü. Cana ar bir balaga bolgon kam kurduk. Toluk gündük mektep. Kırgız cana orus dildüü klaslar. 1-ci'den 5-ci klaslarga çeyin kabulalı ulanuda. Canı filial Zoom'dun canında. Abdurrahmanov köçüsü 175A. Aksiya 15-ci yılga çeyin ulanat.
4: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30 0500 02 70 30. Бизди Instagram'дан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco өзгөчө архитектура.
5: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
7: Евроши Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гум Чынар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроши расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроши KG жана 0550 770 401 телефонунда.
8: Любовь и забота – это не просто.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсукейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 10 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 36 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21, в Нарыне без осадков, днем плюс 26 градусов тепла. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем поднимется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барсукейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
5: Мама, это «Эль-Азык»?
4: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
8: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
9: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
10: Деятельность лицензирована.
11: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
12: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля. Чекап печени почки по суперцене в лаборатории «Гемотест». Ключевые анализы для контроля печени почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.kg.
13: Деятельность лицензирована.
14: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
15: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
16: Оптика «Коррек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Коррек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129 и 4 микрорайон, 46.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Госагентство гражданской авиации проведет дополнительные инспекционные проверки всех авиакомпаний Кыргызстана после ЧП в аэропорту Манас. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности полетов, технической эксплуатации воздушных судов и выполнение установленных авиационных правил. Проверки объявлены после инцидента 7 июля. При подготовке к рейсу Бишкек-Ош у самолета сломалась одна из стоек заднего шасси. На борту находились 181 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Мусор в реке Аламедин в районе села Ленинского начали убирать. Об этом сообщает Минприроды. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что русло буквально завалено пластиковыми бутылками, упаковками, пенопластом и другими бытовыми отходами. Сейчас очисткой русла занимаются сотрудники экотехнадзора Минприроды, ГУВД Чуйской области и муниципального предприятия Дустукского Айлукмёту. Как пояснили в ведомстве, из-за подъема уровня воды в Аламедине незаконно выброшенный гражданами мусор унесло течение, после чего он скопился вдоль берегов и на отдельных участках реки. Параллельно сотрудники регионального управления проводят беседы с местными жителями. Им напоминают о необходимости соблюдать экологические требования, сохранять чистоту и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах. Гражданам уже вынесли соответствующие предупреждения. В Бишкеке могут отменить плату за провоз детских колясок в автобусах. Мэр города Айбек Джуншалиев поручил рассмотреть эту инициативу и запустить ее как тест на один месяц, чтобы мамы с колясками ездили бесплатно. За это время власти проведут разъяснительную работу среди горожан, проанализируют результаты эксперимента и подготовят проект решения для городского совета. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп».
0: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да

0: Алим Скул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
1: Деятельность лицензирована.
2: Уже

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Главное событие этого лята. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17.00. Билеты на ticketticket.kg.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
5: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира «ЮИМ F1 H2O» – самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. ЮИМ F1 H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер Николай.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 10 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 36 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21, в Нарыне без осадков, днем плюс 26 градусов тепла. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем поднимется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
0: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности. Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
3: Экорай! Все, что нужно, покупай.
4: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-13-13-92.
3: «Экорай». Натуральность выбирай.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508 700 900.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Госагентство гражданской авиации проведет дополнительные инспекционные проверки всех авиакомпаний Кыргызстана после ЧП в аэропорту Манас. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности полетов, технической эксплуатации воздушных судов и выполнение установленных авиационных правил. Проверки объявлены после инцидента 7 июля. При подготовке к рейсу Бишкек-Ош у самолета сломалась одна из стоек заднего шасси. На борту находились 181 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Мусор в реке Аламедин в районе села Ленинского начали убирать. Об этом сообщает Минприроды. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что русло буквально завалено пластиковыми бутылками, упаковками, пенопластом и другими бытовыми отходами. Сейчас очисткой русла занимаются сотрудники экотехнадзора Минприроды МГУВД Чуйской области и муниципального предприятия Дустукского Айлукмёту. Как пояснили в ведомстве, из-за подъема уровня воды в Аламедине незаконно выброшенный гражданами мусор унесло течение, после чего он скопился вдоль берегов и на отдельных участках реки. Параллельно сотрудники регионального управления проводят беседы с местными жителями. Им напоминают о необходимости соблюдать экологические требования, сохранять чистоту и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах. Гражданам уже вынесли соответствующие предупреждения. В Бишкеке могут отменить плату за провоз детских колясок в автобусах. Мэр города Айбек Джуншалиев поручил рассмотреть эту инициативу и запустить ее как тест на один месяц, чтобы мамы с колясками ездили бесплатно. За это время власти проведут разъяснительную работу среди горожан, проанализируют результаты эксперимента и подготовят проект решения для городского совета. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска «Строительная компания Эмар Групп».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0-755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейче. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
6: Мото саякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
7: Дарите жен

0: Поймай свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 10 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 36 градусов. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 21, в Нарыне без осадков и днем плюс 26 градусов тепла. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем поднимется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Эйрлайнс». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Эйрлайнс». «Осман Эйрлайнс». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: Отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
13: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности –

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Госагентство гражданской авиации проведет дополнительные инспекционные проверки всех авиакомпаний Кыргызстана после ЧП в аэропорту Манас. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности полетов, технической эксплуатации воздушных судов и выполнение установленных авиационных правил. Проверки объявлены после инцидента 7 июля. При подготовке к рейсу Бишкек-Ош у самолета сломалась одна из стоек заднего шасси. На борту находились 181 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Мусор в реке Аламедин в районе села Ленинского начали убирать. Об этом сообщает Минприроды. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что русло буквально завалено пластиковыми бутылками, упаковками, пенопластом и другими бытовыми отходами. Сейчас очисткой русла занимаются сотрудники экотехнадзора Минприроды МГУВД Чуйской области и муниципального предприятия Дустукского Айлыкмёты. Как пояснили в ведомстве, из-за подъема уровня воды в Аламедине незаконно выброшенный гражданами мусор унесло течение, после чего он скопился вдоль берегов и на отдельных участках реки. Параллельно сотрудники регионального управления проводят беседы с местными жителями. Им напоминают о необходимости соблюдать экологические требования, сохранять чистоту и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах. Гражданам уже вынесли соответствующие предупреждения. В Бишкеке могут отменить плату за провоз детских колясок в автобусах. Мэр города Айбек Джуншалиев поручил рассмотреть эту инициативу и запустить ее как тест на один месяц, чтобы мамы с колясками ездили бесплатно. За это время власти проведут разъяснительную работу среди горожан, проанализируют результаты эксперимента и подготовят проект решения для городского совета. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска строительная компания «Эмарк Групп».
0: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Аламедин бирден турак жай издеп жатасызбы?
5: Токтой туруңуз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламедин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламедин One. Жашоо үчүн жасалган.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
2: Деятельность лицензирована.
3: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Instagram motoshop.kg.
4: Магазин «Шеф Гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.Гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
5: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivroche KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсукейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 10 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса. В Ошке-Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 36 градусов. В Высокольской области местами дожди, днем плюс 21, в Нарыне без осадков, и днем плюс 26 градусов тепла. В столице сегодня ясно, температура воздуха днем поднимется до 34 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барсукейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
3: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
4: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
5: Деятельность лицензирована.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
7: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
8: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
9: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
10: Деятельность лицензирована.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
12: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Госагентство гражданской авиации проведет дополнительные инспекционные проверки всех авиакомпаний Кыргызстана после ЧП в аэропорту Манас. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности полетов, технической эксплуатации воздушных судов и выполнение установленных авиационных правил. Проверки объявлены после инцидента 7 июля. При подготовке к рейсу Бишкек-Ош у самолета сломалась одна из стоек заднего шасси. На борту находились 181 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Мусор в реке Аламедин в районе села Ленинского начали убирать. Об этом сообщает Минприроды. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что русло буквально завалено пластиковыми бутылками, упаковками, пенопластом и другими бытовыми отходами. Сейчас очисткой русла занимаются сотрудники экотехнадзора Минприроды МГУВД Чуйской области и муниципального предприятия Дустукского Айлукмёту. Как пояснили в ведомстве, из-за подъема уровня воды в Аламедине незаконно выброшенный гражданами мусор унесло течение, после чего он скопился вдоль берегов и на отдельных участках реки. Параллельно сотрудники регионального управления проводят беседы с местными жителями. Им напоминают о необходимости соблюдать экологические требования, сохранять чистоту и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах. Гражданам уже вынесли соответствующие предупреждения. В Бишкеке могут отменить плату за провоз детских колясок в автобусах. Мэр города Айбек Джуншалиев поручил рассмотреть эту инициативу и запустить ее как тест на один месяц, чтобы мамы с колясками ездили бесплатно. За это время власти проведут разъяснительную работу среди горожан, проанализируют результаты эксперимента и подготовят проект решения для городского совета. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска строительная компания «Эмарк Групп».
0: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-чиден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдой 230 даригине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
5: Уже 18 июля Лямбар Фест и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбар Фест и К-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 11 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса, ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов, ночью понизится до 23. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 23, ночью плюс 7, в Нарыне без осадков, днем плюс 27, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 34 градусов тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
10: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Госагентство гражданской авиации проведет дополнительные инспекционные проверки всех авиакомпаний Кыргызстана после ЧП в аэропорту Манас. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности полетов, технической эксплуатации воздушных судов и выполнение установленных авиационных правил. Проверки объявлены после инцидента 7 июля. При подготовке к рейсу Бишкек-Ош у самолета сломалась одна из стоек заднего шасси. На борту находились 181 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Мусор в реке Аламедин в районе села Ленинского начали убирать. Об этом сообщает Минприроды. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что русло буквально завалено пластиковыми бутылками, упаковками, пенопластом и другими бытовыми отходами. Сейчас очисткой русла занимаются сотрудники экотехнадзора Минприроды МГУВД Чуйской области и муниципального предприятия Дустукского Айлукмёту. Как пояснили в ведомстве, из-за подъема уровня воды в Аламедине незаконно выброшенный гражданами мусор унесло течение, после чего он скопился вдоль берегов и на отдельных участках реки. Параллельно сотрудники регионального управления проводят беседы с местными жителями. Им напоминают о необходимости соблюдать экологические требования, сохранять чистоту и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах. Гражданам уже вынесли соответствующие предупреждения. В Бишкеке могут отменить плату за провоз детских колясок в автобусах. Мэр города Айбек Джуншалиев поручил рассмотреть эту инициативу и запустить ее как тест на один месяц, чтобы мамы с колясками ездили бесплатно. За это время власти проведут разъяснительную работу среди горожан, проанализируют результаты эксперимента и подготовят проект решения для городского совета. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшин-Алиева, спонсор выпуска «Строительная компания Эмар Групп».
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекит кейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
7: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
8: Деятельность лицензирована.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
10: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
11: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
2: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 11 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса, ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов, ночью понизится до 23. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 23, ночью плюс 7, в Нарыне без осадков, днем плюс 27, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 34 градусов тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама.
4: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
4: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля. Чекап печени почки по суперцене в лаборатории Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.kg.
5: Деятельность лицензирована.
6: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
7: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
8: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох Ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Инстаграм fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Госагентство гражданской авиации проведет дополнительные инспекционные проверки всех авиакомпаний Кыргызстана после ЧП в аэропорту Манас. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности полетов, технической эксплуатации воздушных судов и выполнение установленных авиационных правил. Проверки объявлены после инцидента 7 июля. При подготовке к рейсу Бишкек-Ош у самолета сломалась одна из стоек заднего шасси. На борту находились 181 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Мусор в реке Аламедин в районе села Ленинского начали убирать. Об этом сообщает Минприроды. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что русло буквально завалено пластиковыми бутылками, упаковками, пенопластом и другими бытовыми отходами. Сейчас очисткой русла занимаются сотрудники экотехнадзора Минприроды МГУВД Чуйской области и муниципального предприятия Дустукского Айлукмёту. Как пояснили в ведомстве, из-за подъема уровня воды в Аламедине незаконно выброшенный гражданами мусор унесло течение, после чего он скопился вдоль берегов и на отдельных участках реки. Параллельно сотрудники регионального управления проводят беседы с местными жителями. Им напоминают о необходимости соблюдать экологические требования, сохранять чистоту и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах. Гражданам уже вынесли соответствующие предупреждения. В Бишкеке могут отменить плату за провоз детских колясок в автобусах. Мэр города Айбек Джуншалиев поручил рассмотреть эту инициативу и запустить ее как тест на один месяц, чтобы мамы с колясками ездили бесплатно. За это время власти проведут разъяснительную работу среди горожан, проанализируют результаты эксперимента и подготовят проект решения для городского совета. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска строительная компания «Эмар Групп».
0: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
4: Иврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Иврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Иврашы KG жана 0550 770 401 телефонунда. Уже

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай моторные масла «Индекс-М».

0: тут во всех магазинах страны.
1: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Тикет.кг. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 11 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса, ночью опустится до 20. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов, ночью понизится до 23. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 23, ночью плюс 7, в Нарыне без осадков, днем плюс 27, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 34 градусов тепла, ночью составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.

бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Госагентство гражданской авиации проведет дополнительные инспекционные проверки всех авиакомпаний Кыргызстана после ЧП в аэропорту Манас. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности полетов, технической эксплуатации воздушных судов и выполнение установленных авиационных правил. Проверки объявлены после инцидента 7 июля. При подготовке к рейсу Бишкек-Ош у самолета сломалась одна из стоек заднего шасси. На борту находились 181 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Мусор в реке Аламедин в районе села Ленинского начали убирать. Об этом сообщает Минприроды. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что русло буквально завалено пластиковыми бутылками, упаковками, пенопластом и другими бытовыми отходами. Сейчас очисткой русла занимаются сотрудники экотехнадзора Минприроды, ГУВД Чуйской области и муниципального предприятия Дустукского Айлукмёту. Как пояснили в ведомстве, из-за подъема уровня воды в Аламедине незаконно выброшенный гражданами мусор унесло течение, после чего он скопился вдоль берегов и на отдельных участках реки. Параллельно сотрудники регионального управления проводят беседы с местными жителями. Им напоминают о необходимости соблюдать экологические требования, сохранять чистоту и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах. Гражданам уже вынесли соответствующие предупреждения. В Бишкеке могут отменить плату за провоз детских колясок в автобусах. Мэр города Айбек Джуншалиев поручил рассмотреть эту инициативу и запустить ее как тест на один месяц, чтобы мамы с колясками ездили бесплатно. За это время власти проведут разъяснительную работу среди горожан, проанализируют результаты эксперимента и подготовят проект решения для городского совета. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». Эмарк
0: Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0-755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 11 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса, ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов, ночью понизится до 23. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 23, ночью плюс 7, в Нарыне без осадков, днем плюс 27, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 34 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-50-02.
4: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

0: Биринчи химиясы, био ажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: понизится до 23. В Иссык-Кульской области местами дожди. Днем плюс 23, ночью плюс 7, в Нарыне без осадков. Днем плюс 27, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно. Днем ожидается плюс 34 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
1: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
2: Реклама. Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
3: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: тут во всех магазинах страны.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
4: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
5: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм, твое здоровье.
6: Как доставить груз на строительную площадку?
7: Тебе поможет Чагылган.
6: Отгрузить урожай?
7: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности –

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Госагентство гражданской авиации проведет дополнительные инспекционные проверки всех авиакомпаний Кыргызстана после ЧП в аэропорту Манас. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности полетов, технической эксплуатации воздушных судов и выполнение установленных авиационных правил. Проверки объявлены после инцидента 7 июля. При подготовке к рейсу Бишкек-Ош у самолета сломалась одна из стоек заднего шасси. На борту находились 181 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Мусор в реке Аламейдин в районе села Ленинского начали убирать. Об этом сообщает Минприроды. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что русло буквально завалено пластиковыми бутылками, упаковками, пенопластом и другими бытовыми отходами. Сейчас очисткой русла занимаются сотрудники экотехнадзора Минприроды МГУВД Чуйской области и муниципального предприятия Дустукского Айлукмёту. Как пояснили в ведомстве, из-за подъема уровня воды в Аламейдине незаконно выброшенный гражданами мусор унесло течение, после чего он скопился вдоль берегов и на отдельных участках реки. Параллельно сотрудники регионального управления проводят беседы с местными жителями. Им напоминают о необходимости соблюдать экологические требования, сохранять чистоту и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах. Гражданам уже вынесли соответствующие предупреждения. В Бишкеке могут отменить плату за провоз детских колясок в автобусах. Мэр города Айбек Джуншалиев поручил рассмотреть эту инициативу и запустить ее как тест на один месяц, чтобы мамы с колясками ездили бесплатно. За это время власти проведут разъяснительную работу среди горожан, проанализируют результаты эксперимента и подготовят проект решения для городского совета. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска «Строительная компания Эмар Групп». Эмарк
0: Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама. Джернома. После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Сметана и зелень. Божественно!
2: Это
1: грибы в сливочном соусе. Нежно!

0: узнаем.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
4: Оптика «Корек» — это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» — это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129, и 4 микрорайон, 46.
5: Реклама на Авторадио. 0.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 11 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса, ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов, ночью понизится до 23. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 23, ночью плюс 7, в Нарыне без осадков, днем плюс 27, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 34 градусов тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
9: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
10: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
11: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
12: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.
0: Экорай, все, что нужно, покупай.
13: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
0: Экорай, натуральность выбирай.
14: На работу, на встречу или домой. С ВБ-такси выгодные поездки каждый день. Оплачивайте поездки картой и получайте кэшбэк 50% баллами. ВБ-такси – сервис для заказа такси. Действует программа лояльности.
6: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Госагентство гражданской авиации проведет дополнительные инспекционные проверки всех авиакомпаний Кыргызстана после ЧП в аэропорту Манас. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности полетов, технической эксплуатации воздушных судов и выполнение установленных авиационных правил. Проверки объявлены после инцидента 7 июля. При подготовке к рейсу Бишкек-Ош у самолета сломалась одна из стоек заднего шасси. На борту находились 181 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Мусор в реке Аламейдин в районе села Ленинского начали убирать. Об этом сообщает Минприроды. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что русло буквально завалено пластиковыми бутылками, упаковками, пенопластом и другими бытовыми отходами. Сейчас очисткой русла занимаются сотрудники экотехнадзора Минприроды МГУВД Чуйской области и муниципального предприятия Дустукского Айлукмёту. Как пояснили в ведомстве, из-за подъема уровня воды в Аламейдине незаконно выброшенный гражданами мусор унесло течение, после чего он скопился вдоль берегов и на отдельных участках реки. Параллельно сотрудники регионального управления проводят беседы с местными жителями. Им напоминают о необходимости соблюдать экологические требования, сохранять чистоту и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах. Гражданам уже вынесли соответствующие предупреждения. В Бишкеке могут отменить плату за провоз детских колясок в автобусах. Мэр города Айбек Джуншалиев поручил рассмотреть эту инициативу и запустить ее как тест на один месяц, чтобы мамы с колясками ездили бесплатно. За это время власти проведут разъяснительную работу среди горожан, проанализируют результаты эксперимента и подготовят проект решения для городского совета. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска «Строительная компания Эмар Групп».
0: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгү, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
4: Уже 18 июля Ламбарфест и К26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпаната. Билеты уже в продаже на TicketKG. Ламбарфест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 11 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса, ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов, ночью понизится до 23. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 23, ночью плюс 7, в Нарыне без осадков, днем плюс 27, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 34 градусов тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».
1: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0500.

0: 57 900 600.
1: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС RedPetroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
2: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0 550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
3: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
4: Деятельность лицензирована.
5: Только

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Госагентство гражданской авиации проведет дополнительные инспекционные проверки всех авиакомпаний Кыргызстана после ЧП в аэропорту Манас. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности полетов, технической эксплуатации воздушных судов и выполнение установленных авиационных правил. Проверки объявлены после инцидента 7 июля. При подготовке к рейсу Бишкек-Ош у самолета сломалась одна из стоек заднего шасси. На борту находились 181 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Мусор в реке Аламейдин в районе села Ленинского начали убирать. Об этом сообщает Минприроды. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что русло буквально завалено пластиковыми бутылками, упаковками, пенопластом и другими бытовыми отходами. Сейчас очисткой русла занимаются сотрудники экотехнадзора Минприроды МГУВД Чуйской области и муниципального предприятия Дустукского Айлукмёту. Как пояснили в ведомстве, из-за подъема уровня воды в Аламейдине незаконно выброшенный гражданами мусор унесло течение, после чего он скопился вдоль берегов и на отдельных участках реки. Параллельно сотрудники регионального управления проводят беседы с местными жителями. Им напоминают о необходимости соблюдать экологические требования, сохранять чистоту и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах. Гражданам уже вынесли соответствующие предупреждения. В Бишкеке могут отменить плату за провоз детских колясок в автобусах. Мэр города Айбек Джуншалиев поручил рассмотреть эту инициативу и запустить ее как тест на один месяц, чтобы мамы с колясками ездили бесплатно. За это время власти проведут разъяснительную работу среди горожан, проанализируют результаты эксперимента и подготовят проект решения для городского совета. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска «Строительная компания Эмар Групп». Эмарк
0: Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
4: Үй-бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоо татыктоосуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
8: Экорай, все, что нужно, покупай.
9: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-1313-92.
8: Экорай, натуральность выбирай.
10: Жаркое лето. В магазинах Ivrosche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivrosche в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ivrosche KG и по телефону 0550-770-401.
11: Реклама на Авторадио. 0

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 11 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса, ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов, ночью понизится до 23. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 23, ночью плюс 7, в Нарыне без осадков, днем плюс 27, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 34 градуса тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье.

Здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашо. Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоу.кг. Деятельность лицензирована.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля. Чекап печени почки по суперцене в лаборатории Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.kg.
4: Деятельность лицензирована.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
8: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николайн».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. Госагентство гражданской авиации проведет дополнительные инспекционные проверки всех авиакомпаний Кыргызстана после ЧП в аэропорту Манас. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности полетов, технической эксплуатации воздушных судов и выполнение установленных авиационных правил. Проверки объявлены после инцидента 7 июля. При подготовке к рейсу Бишкек-Ош у самолета сломалась одна из стоек заднего шасси. На борту находились 181 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Мусор в реке Аламедин в районе села Ленинского начали убирать. Об этом сообщает Минприроды. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что русло буквально завалено пластиковыми бутылками, упаковками, пенопластом и другими бытовыми отходами. Сейчас очисткой русла занимаются сотрудники экотехнадзора Минприроды МГУВД Чуйской области и муниципального предприятия Дустукского Айлукмёту. Как пояснили в ведомстве, из-за подъема уровня воды в Аламедине незаконно выброшенный гражданами мусор унесло течение, после чего он скопился вдоль берегов и на отдельных участках реки. Параллельно сотрудники регионального управления проводят беседы с местными жителями. Им напоминают о необходимости соблюдать экологические требования, сохранять чистоту и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах. Гражданам уже вынесли соответствующие предупреждения. В Бишкеке могут отменить плату за провоз детских колясок в автобусах. Мэр города Айбек Джуншалиев поручил рассмотреть эту инициативу и запустить ее как тест на один месяц, чтобы мамы с колясками ездили бесплатно. За это время власти проведут разъяснительную работу среди горожан, проанализируют результаты эксперимента и подготовят проект решения для городского совета. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева, спонсор выпуска «Строительная компания Эмар Групп».
0: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жараталы. Больнос релакс гель бұлчың жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үйіні азайдат, шешекті жана оруыны эффективді төмендедет. Ошондой ле, улғайған адамдарға муындардағы жана бұлчыңдардағы жашқа байланышту өзгөрүүлөр менен күрешуге сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Бұл жерде мен досқаның алдында жоап беруден қорпағанды үйрендім, досторды таптым және өзіме болған ишенимим артты.
3: Алим Скул – бұл күчтүү билим берүү. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіруі және әр бір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілдіу кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июнға чейін уланады. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы, детокс, көз карандылыкты дары дармек менен, жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган, жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы, бережно и профессионально, помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Уже 18 июля Лямбарфест и К26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Лямбарфест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 11 июля, во многих районах республики без осадков. В Чуйской области температура воздуха днем составит плюс 34 градуса, ночью опустится до 20. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов, ночью понизится до 23. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 23, ночью плюс 7, в Нарыне без осадков, днем плюс 27, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра ясно, днем ожидается плюс 34 градусов тепла, ночь составит плюс 20. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Что делать, если хочется поесть как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль Азык».
5: Мама, это «Эль Азык»?
4: Да, это «Эль Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: Семья, дети,

0: здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.
3: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Icon» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
5: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама. Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг. Деятельность лицензирована.
1: Жаркое лето. В магазинах и в Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках и в Роше, в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм и в Роше KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть, как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
3: «Алимскул» — это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. «Алимскул» — школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
4: Деятельность лицензирована.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
6: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
7: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
8: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
9: Уже 18 июля Лямбарфест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

0: Авторадио.
1: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды, подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
4: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
4: Хочешь новую версию себя? Суперакция всего на 3 дня. Пульс Фитнес дарит 9 месяцев с выгодой 62%. Одна карта, 3 зала, современная кардиозона, тренажеры и финская сауна. Количество карт ограничено. 0-550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
5: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
6: Уже 18 июля Ламбар-фест ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на Ticket.kg. Ламбар-фест ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Бифрут во всех магазинах страны.
1: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».

Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «АвтоСтарт»

0: 75А. Акция до 15 июля. Деятельность лицензирована.
1: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июля. Звоните 0557-900-600.
2: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
3: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.
1: Что делать, если хочется поесть как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: зеленый крючок.
1: Как рыбка, очень мило,
0: только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

6. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. Лямбарфест и К26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
2: Мама, это «Эль-Азык»?
1: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» — это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: «Эль-Азык» — уже во всех магазинах страны.
1: «Эль-Азык» — выбирай свое, выбирай родное.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий. Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
1: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
5: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
6: Деятельность лицензирована.
7: Каждая поездка может быть выгоднее. При оплате по QR-коду через приложение RedPay от сети АЗС Red Petroleum вы получаете скидку 50 тиин за каждый литр топлива. Копите бонусы и оплачивайте ими следующие заправки. Доставка топлива, электрозарядки, рассрочка и специальные предложения. Все необходимое автомобилисту в одном месте. RedPay. Больше выгоды в каждой поездке. Скачайте приложение уже сегодня.
8: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля. Чекап печени почки по суперцене в лаборатории «Гемотест». Ключевые анализы для контроля печени почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.kg.
9: Деятельность лицензирована.
10: Уже 18 июля «Лямбарфест» и К-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан-Ата. Билеты уже в продаже на Тикет.кг. «Лямбарфест» и К-26.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение – попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
5: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O – самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Реклама.
1: Что делать, если хочется поесть как дома? Ночью. Заехать в сеть цивилизованных столовых «Буфет». Круглосуточно встречаем в уютной обстановке. Кормим вкусной едой. А с 23.00 до 5 утра дарим скидку 20% на всю еду. «Буфет». Ждем вас 24/7.
2: Уже 18 июля «Лямбарфест» ИК-26. Тебя ждут тысячи зрителей, любимые артисты, мощный звук и атмосфера, которую невозможно забыть. Специальный ведущий фестиваля Нурлан Сабуров. Ипподром, Чолпан Ата. Билеты уже в продаже на TicketKG. «Лямбарфест» ИК-26. Место, где музыка объединяет, а лето становится воспоминанием на всю жизнь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.